Следили нам бусте на Фейсбуку, Инстаграму и на Рук Радио апликации. Бодите дружавни с Рок Радием. Чисти рок!